0: Никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари.
1: О, гайтеро, toca mais pedaço. Isso, isso que é bom.
0: Никто не говори.
1: Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, ву. Никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, ву.
1: Ля матери.